Хорошая копеля, мува, тоже магафья копеля, подромоштую севдашу. Опа, подромоштую севдашу, чи не штромень, магрия рудья и агаляшу.